Синнак саут. Утак сималегевок. Там на суди кангас тенам ме утаулок симайок. Донат анагвак. Так буне тусяне аптиго синнак саутиккут. Илангил докоян неме тяк бабут. Так буна тусак саути тау юннамат.

Я читаю на грани уже пьюта. На грани мороза сюда. И мактик подляя ракетти куророк сюда. Так мой друзья, на всему муга суктуару, на всему куророк на. Всему муга суктуару, на мне пта. Всему муктуару, на вот. Так бы си бумук сутарлу. Кынгы мыя, мыя мэндар амна, тава на хиари туктуни такумман. Туктуни хыяк туктуара рох, сивон мыя птадай, сивон икияси блайту, икияси ксимагам. Гадуак. Икияси ктани на хиптахи блумасу. Туару, И кумарует, и кушит, и Я